Это дань всепрощающей юности, небезумой, но полной тревог. Это верх человеческой глупости, пытаться объять небосвод. Это пафос вечных вопросов в надежде на призрачный куш. Нет, это всего лишь предсердие гимном отравленных душ.

собаки, огромные лица, особый путь, нищая старость. Заместное лечение, сомкнутые рты, распиленные бюджеты, миллионы в пропаганду, кремлевские боты, комната грязи.